0: our bitch. Yeah. You be our bitch. Ooh. Listen to them jealous broads. You call friends.
1: Десять годов тебя из ямы не вытаскивал, а теперь никогда более не выйду.